0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

ты рождение суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Могилеве 4 утра.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем +15, +20.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Кирове 5 утра.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем +15, +20.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем +15, +20.
1: Радио Могилев.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, ВТ-канала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем +15, +20.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Могилеве 8 часов.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем +15, +20.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем +15, +20.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Прислухайтеся до конструктивной критики. Вам есть что полепшить и есть куда расти.
2: Телец.
1: От вас чекают многого. Любый поспех будут иметь долгочасовые наступства.
2: Близняты.
1: Зараз лепш просто опираться на опыт и выразные инструкции. И не выдумлять ничего особливого.
2: Рак.
1: Не лезьте в спрэчку с принципу «Ваши нервы важнее, чем формальная правота».
2: Лео.
1: Самое важное зараз своечасово отвести в бок або просто не опынуться у непотребном месте.
2: Дева.
1: Не все варто обмярковывать. Часом тишиня и пауза – лепший выбор.
2: Шали.
1: Гэты день не про задавальнение, а про внутреннюю сумленность и оборону власных интересов.
2: Скорпион.
1: Не прымайте все на свой рахунок. Такий день пройде значно приемней.
2: Стрелец.
1: Вас могут подштурховывать гулять по чужих правилах. Спокойная отмова зэкономить значно больше энергии, чем соступки.
2: Козерог.
1: У размовах легко перейти мяжу и сказать больше, чем хотелось б.
2: Водолей.
1: Умение своечасово сказать «не» важнее, чем гомкнение, заховать внешнюю гармонию.
2: Рыбы.
1: Корыстно снизить чаканье и не идеализовать то, что отбывается. Тады день пройде значно мягчей. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем +15, +20.

0: Кто ты, супер-диджей?
1: Радио Могилев.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Наши хиты.
2: Заходи без причин.

0: Кемерове 11 часов.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем +15, +20.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. Осень в самом разгаре, а значит, пора продолжать согреваться самыми востребованными и горячими хитами со всего мира. Поехали! И на 20-м месте сегодня очередной долгожитель нашего глобал-хита. Алекс Уоррен, парнишка, который в свое время начинал с трогательных каверов в социальных сетях, а сегодня его авторские истории собирают миллионные стримы. Но главное, он остался тем самым искренним парнем, который пишет о своих реальных чувствах. И если вам знакомо то самое ощущение, когда счастье настолько велико, что в него просто невозможно поверить, то Fever Dream найдет отклик в вашем сердце.
2: 20-е место.

0: 1 января 2029 года.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: О лете уже остались только солнечные воспоминания. И песни, под которые так весело танцевалось теплыми вечерами. Наверное, именно поэтому они продолжают оставаться в топах чартов. Нам просто сложно отпускать лето. Даже такие маленькие кусочки, как «Две минуты чистой летней энергии» от братьев Гаязовых. Как-то в интервью, кстати, ребята признались, что их главная цель – дать людям возможность забыть о проблемах. И вот «Санта-Лючия» – идеальный саундтрек для такого побега от реальности. В тексте звучит главный рефрен: «Санта-Лючия, и я хочу к морю». И вообще вся эта история о свободе и о том самом месте, где душа отдыхает. Так что, если вы тоже о море мечтаете,

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: На 16 месте исполнительница и автор собственных треков Полина Запольская, выступающая под псевдонимом Заполя. Трек «До тебя», по словам самой артистки, передает трепетное ощущение первой настоящей влюбленности, наполненное восторгом и искренностью. И знаете что? Мне кажется, в сырую осеннюю погоду это то, что нужно, чтобы получить порцию тепла.
2: 16 место.
3: В

0: Прямо сейчас мы с вами отправляемся в виртуальное музыкальное путешествие по Италии. Над треком «Парнитопы» объединились топовые продюсеры и группа «The Colors». Сама песня буквально дышит морским бризом. «Sei come il mare» – «Ты как море» – поется в песне. И это признание в любви не только человеку, но и самому городу, где каждая улица хранит историю. Закрывайте глаза, мы переносимся в Неаполь.
1: 15 место.

0: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки! Для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
1: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
2: Сразу 8 позиций с прошлой недели отыгрывает краш всея российской сцены Ваня Дмитриенко. Но, заметьте, в первую десятку пока не залетает. Может быть, дело в том, что Ваня как будто бы начал повторяться. А может быть, его новому почерку чуть-чуть не хватило индивидуальности для того, чтобы стать суперхитом. Как бы там ни было, мы все надеемся, что главные песни у молодого и, без сомнения, талантливого исполнителя еще впереди. Ну а пока слушаем почерк.
3: 12-е место.

0: Немножечко опережает Ваню Дмитриенко еще одно молодое дарование. Яркая Мия Бойко, чьи хиты становятся настоящими вирусными феноменами. Экспонат так вообще разорвал соцсети в клочья, разделив фанатов на два противоборствующих лагеря. Поклонники разбирали треки на цитаты, ну а хейтеры неустанно клеймили его позором. Но знаете что, и те, и другие, по словам артистки, в конечном итоге принесли ей финансовую выгоду и суперпопулярность. Кстати, это повод задуматься. В следующий раз, когда захотите оставить нелестный комментарий по чьим-либо постом, вы задумаетесь о том, что алгоритмы все равно это будут воспринимать как продвижение.
1: 11 место. Да, у меня.

10 треков уже в истории. Я предлагаю вспомнить, кто уже отзвучал в этом часе. На 20-м месте Алекс Уоррен, Fever Dream. 19-я строчка, Гаязовс Бразерс, Санта Лючия. На 18-м месте Бибиракса, One Day. 17-я строчка, Инна, Моринито. На 16-м месте «За поля до тебя». Пятнадцатая строчка «Мерк и Кремон», «Сирена Бранкайл» и «The Colors» «Парнитопа». На 14-м месте «Лирик аутентичная». Тринадцатая строчка «Кэтси Animals».

0: Первый час Global Hit-а тоже остается в истории. Но впереди, как всегда, самое лучшее. Оставайтесь с нами.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15 и в воскресенье в 11:00.
2: Наши хиты.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства промышленности и машиностроительного комплекса с профессиональным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что День машиностроителя объединяет людей, чей труд является основой для развития экономики страны. Особые слова благодарности президент адресовал ветеранам, тем, кто закладывал славные традиции национальной инженерной школы, восстанавливал и строил заводы в послевоенные годы. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит напряженные задачи для лесной отрасли. Это касается как выпуска необходимых машин оборудования, так и лесозаготовки, производства, востребованной на внешних рынках продукции из дерева. Об этом он заявил накануне в Логойском районе во время посещения предприятия «Амкадор Лесмаш», передает Белта. Надо торопиться, надо делать быстрее, ни в коем случае не расслабляться. Потому что вы быстрее займете рынки, которые освобождаются в Беларуси. Надо однозначно усиливать заготовку леса, подчеркнул белорусский лидер. Надо делать быстро и работать столько, сколько надо. Говоря про востребованность продукции лесной отрасли, он привел в пример в том числе сотрудничество с Оманом.
2: Мои переговоры с азиатскими странами, Оман, приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага, нам надо быстрее идти. Они тут будут, знаешь, договорились, мы завтра, послезавтра. Ну, я знаю, как это бывает. Слушайте, мужики, вы мне не рассказывайте по наращиванию мощности, по объему переработки. Это будет, как сейчас Мерседес в Германии. Надо поработать на 5 часов в неделю больше. Надо делать быстро и работать столько, сколько надо. Тем более у нас же люди хотят работать. У нас люди трудяги, послушные. Они всегда отреагируют. Только надо с ними разговаривать и объяснять. Ну, естественно, платить. Вижу, что тут неплохая заработная плата. Для районного центра это вообще заоблачное. Мы когда-то $500 мечтали, они уже больше 1000 здесь получают. Средняя зарплата. Прекрасная заработная плата.
1: Первая сельскохозяйственная ярмарка проходит в Могилеве. Торговля развернулась на площадке возле Могилев аттракционов на проспекте Пушкинского. Она будет работать до 16 часов. В ярмарке принимают участие сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, предприятия торговли, специализирующиеся на реализации сельхозпродукции. Они предлагают широкий выбор плодоовощной продукции. Также в продаже саженцы, удобрения, семенная и другая продукция. И в завершение. Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка-2026» уже на следующей неделе будет принимать Могилев. Торжественное открытие фестиваля состоится 30 сентября в 14 часов в кинотеатре «Родина». В этот же день зрителей ожидают творческие встречи и мастер-класс по китайской анимации. Такое событие на фестивале проводится впервые. Впервые появится и номинация «Лучший аниматор анимационного фильма». Гостей также ждут мастер-классы, презентации и выставки, посвященные как традиционной рисованной и кукольной анимации, так и новым направлениям искусства. Искусственному интеллекту и виртуальной реальности. Главными площадками станут кинотеатры «Родина», «Космос» и «Червоная Озорка». А показы охватят все районы Могилевской области. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +14.

0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Наши хиты.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Тут-ту-ру-ту-ту. Первая десятка горячих хитов, которые рвут танцполы по всему миру, уже здесь. Это второй час Global Hit, друзья. Надеюсь, вы готовы. Поехали. Курение вредит вашему здоровью. В целом, это почти все, что я могу сказать про эту композицию. Но, как и многое вредное, она нравится людям. Саян с треком «Marlboro» уже долго держится в нашем чарте, но я думаю, что дело не только в том, что песня заводит, качает и западает в душу, а еще и в том, что, в отличие от вредных привычек,

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Бобровая луна, осетровая луна, клубничная луна. Я не выдумываю, это официальные названия разных полнолуний. А в нашем чарте на 8-м месте мы с вами оказываемся на малиновой луне от группы «Моя мишень». И, уж не знаю, может быть, из-за чрезмерной меланхоличности этой песни аудитория тоже разделилась на два лагеря. Одни отметили фирменный узнаваемый стиль, красивое и мягкое звучание и глубокую романтичную атмосферу, которая идеально подходит для вечерних прослушиваний, в то время как другие посчитали, что по своему драматизму и яркости, трек все-таки уступает главным прошлым хитам коллектива. Ну а я, знаете, где-то, пожалуй, посередине. Мне кажется, что, как и для любого полнолуния, треку нужно определенное время, место и настроение.

0: Верите ли вы в знаки судьбы? Нет, я не собираюсь гадать вам на картах Таро, но вот про эти. Посмотреться в зеркало, если вдруг что-то забыли и вернулись. Присесть на дорожку, или если вдруг что-то разбилось, то это на счастье. Миша и Ваня Засидкевичи, они же группа Добро, отвечают на этот вопрос в треке «На счастье», посвященному любви, которая осталась в прошлом. И по словам музыкантов, песня эта тоже появилась не случайно. Они уверены, что жизнь постоянно посылает нам какие-то знаки, и очень важно вовремя их замечать. Что ж, пусть прямо сейчас эта композиция станет для вас тем самым нужным знаком на счастье.
1: Шестое место.

Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем +15, +20.

прежде, чем мы перейдем к тройке лидеров, напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 месте Алекс Уоррен, Fever Dream. 19 строчка Gayazov Brothers, Santa Lucia. На 18 месте Биберекса One Day. 17 строчка Инна Моринито. На 16 месте Заполя до тебя. Пятнадцатая строчка Меркей Кремон, Сирена Бранкел и The Colors Парнитопа. На 14 месте лирик аутентичная. Тринадцатая строчка Кэтси Animals.

0: Десятая строчка. Саян. Мальборо. На 9-м месте «Медуза» и Генри Кэмэмайл. «Don't wanna go home». 8-е место «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Седьмое место «Джоэл Кори» «Whisper». На 6-м месте группа «Добро» на «Счастье». Нам тогда завидовал весь мир. 5-я строчка Кэлвин Харрис и Джази Satisfy. На 4-м месте Мэри Гу Настоящая. Ну и как всегда, самое лучшее мы всегда приберегаем напоследок. Тройка лидеров ждет вас впереди.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
2: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299.99. Инсталляция Цирсонит 379.99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519.99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Барабанная дробь, друзья, сейчас будет официальный каминг-аут. Эту песню я слушала на повторе раз 20. И знаете что? Мне не надоело. Я не знаю, что это за магия вне Хогвартса, но я уверена, что я такая не одна. Вот вроде и формат не твой, и вообще ты заядлый рокер, в душе и носишь Iron Maiden на футболке, но как только она танцует под Шаде, и вот ты уже тихонько подпеваешь, а ноги отстукивают ритм. Ах, не сдерживайтесь. В эфире Баиндия Хчо и Мот. Шаде.
3: Третье место.

Знаете, если кто-то говорит, что попсовая музыка — это бессмысленные фитюльки, тот просто никогда не вслушивался в тексты. Иногда правильные и нужные мысли можно найти там, где меньше всего ожидаешь. В бульварном романе, в легкомысленном ром-коме или в попсовой песне. Тедди Свимс обращается к человеку, который привык всех поучать. Мистер Know-It-All. Говорит, что этот всезнайка начитан и умен, но он не знает самого главного. Как сильно он на самом деле любит и что на самом деле он чувствует. Это такой трогательный рассказ о том, что любовь и эмпатия важнее любых умных слов и советов. Ну а Тедди показывает, что сердце иногда знает больше, чем разум.

завершаем мы наш музыкальный марафон тем, что уже несколько недель является бессменным хитом. Хюгель, Имайл Энджел и Ультранате с бенгером прошедшего лета «Moving to the Sun». Знаете, вот нет ничего удивительного. Всем нам хочется максимально продлить лето, особенно сейчас, когда дни стремительно уменьшаются, а тепла до включения отопления очень не хватает. Поэтому заряжаемся энергией и светом и движемся прямо к солнцу. На этом Global Hit завершен. Вершину, как всегда, с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана и народа страны с Днем Независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Следуя собственным путем развития, будучи примером постоянного нейтралитета, Ашхабад обеспечивает поступательный рост благосостояния граждан страны. Вносит весомый вклад в обеспечение международной безопасности и стабильности, говорится в поздравлении. Глава государства убежден, что Беларусь и Туркменистан совместными усилиями смогут задействовать потенциал двустороннего сотрудничества и вывести его на качественно новый уровень. Беларусь проработает с Непалом механизм организованного привлечения непальских граждан на работу. Этот вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел Непала, сообщили Белта в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Министры согласились с необходимостью найти новые точки роста торгово-экономического сотрудничества с учетом взаимодополняемости товаров, производимых в двух странах. Дипломаты также условились активизировать взаимодействие в туристической сфере. По итогам встречи министры подписали межправсоглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов. Могилевчанин не выплачивал алименты на содержание сына. Прокуратура Могилева в выездном заседании поддержала гособвинение по уголовному делу. Установлено, что 45-летний местный житель с 2017 года обязан выплачивать средства на содержание сына. В 2022 году он уже был судим за уклонение от уплаты алиментов, но выводов для себя не сделал. В результате за ним образовалась задолженность за 18 месяцев на сумму 4000 рублей, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
2: В добровольном порядке алименты он регулярно не платил. При трудоустройстве судебному исполнителю об этом не сообщал, поэтому удержание заработной платы не производились. С учетом представленных доказательств, суд Ленинского района Могилева постановил обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.
1: И в завершении участники из России и Китая присоединились к Могилевскому международному марафону. На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса H2O с утра собрались любители бега и профессионалы, семьи с детьми, болельщики и группы поддержки. Организовано много тематических локаций. Самым возрастным участником спортивного события стал мастер спорта по велоспорту известный тренер Леонид Толкачев. Спортсмену 86 лет. За свою спортивную карьеру тренер воспитал немало именитых спортсменов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 15.
3: Привет, слушай и поздравляю, поздравляй, слушай.
4: Ну что, друзья, на часах уже 13.03, с этой минуты у микрофона с вами Евгений Шутов, всем говорю привет-привет. И это не единственная хорошая новость на этот час, потому что прямо сейчас стартует программа «Привет в обед», и я очень жду ваши сообщения с приветами и поздравлениями, чтобы их побыстрее зачитать. Номера все те же, короткий номер 9940 или студийный Viber, через код 44-56-86-176. Вот на них и отправляйте свои сообщения.
3: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции.

Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Ну что, продолжается программа «Привет в обед», и вот сообщение, которое я уже получил. Первое у нас от Инны. Добрый день, любимые ведущие и все слушатели радио Могилев. Передаю привет моему единственному и неповторимому мужу Валерию. Я верю в нас, в тебя, в наше завтра. Скучаю очень, люблю бесконечно. Твоя навеки любимая. Идем дальше. Сообщение от Анны. Добрый день, передайте привет моей любимой внучке Владленке. Удачи тебе, счастья, любимая бусинка. Люблю тебя. Отлично, еще одно сообщение у нас от Игоря. Передаю привет любимой жене.

0: Короткий 56-86-176 через код 44, наш студийный вайбер. Время есть, так что не стесняйтесь отправлять свои сообщения.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +5, +10, днем +15, +20.
1: Наши хиты.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Ну что, у меня есть еще немного ваших сообщений. Давайте прямо сейчас их и зачитаем. Вот у нас. Ура! Хочу передать привет моей любимке бабушке Ане, которая сейчас катает лечо. Люблю тебя, любимка. Это нам написал абонент, чей номер заканчивается на 96. Идем дальше. Сергей передает привет Алине и желает ей хорошего дня. Ну и еще одно сообщение у нас от Екатерины. Она передает привет мужу Станиславу. Друзья, времени остается совсем мало, поэтому торопитесь отправить свое сообщение с приветом или поздравлением на короткий номер 9940 или на наш студийный вайбер через код 44 56 86 176.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: А я только что получил финальное сообщение. Давайте прямо сейчас зачитаю. Передайте, пожалуйста, привет лучшему отцу Алексею от сына Дмитрия. Ну что ж, вы успели, и сообщение, я надеюсь, было услышано. Ну а программа «Привет в обед» завершается. Я надеюсь, что каждый успел отправить свое сообщение с приветом и поздравлением. Ну а в крайнем случае ждем вас завтра на волнах радио Могилев в 13 часов. Там программа «Привет в обед» к вам вернется. Ну а я, Евгений Шутов, беру перерыв до 15 часов. Там, друзья, и услышимся.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Совместные учения сил стран организации договора о коллективной безопасности, взаимодействия, поиск и эшелон начались в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России, передает Билта. Представитель командования Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Машьянов указал, что коллективные силы оперативного реагирования в сложных условиях военно-политической обстановки и региональной нестабильности должны быть постоянно готовы к проведению совместных операций в зоне ответственности ОДКБ. Месячник по наведению порядка пройдет в Могилеве с 5 октября по 6 ноября. Соответствующее решение принято в горосполкоме. В течение месяца в областном центре проведут уборку и благоустройство дворов, площадей, скверов, улиц, парков и зон отдыха, мемориальных комплексов и мест боевой славы. Наведут порядок на территориях организаций, строительных площадках, промышленных зонах и гаражно-строительных кооперативах. Запланирована ликвидация несанкционированных свалок и брошенных автомобилей. Восстановление благоустройства в местах раскопок, а также приведение в порядок детского игрового и спортивного оборудования на дворовых территориях. Могилевский международный марафон состоялся в областном центре. В нем приняли участие спортсмены из Беларуси, России и Китая. Поддержать горожан и спортсменов приехал председатель Могилевского горосполкома Сергей Чертков. Могилевский международный марафон – это добрая традиция для нашего города. И с каждым годом он набирает обороты. В этом году это около 10 тысяч участников, отметил он. Могилев объединяет любителей бега, профессионалов, представителей разных возрастов, стран и профессий. И в завершении Ярославский фест прошел накануне в Жиличах Кировского района. Фестиваль объединил искусство, гастрономию, историю и развлечения, превратив усадьбу в живой музей под открытым небом. Центром притяжения стал Жилический дворец. Гости посетили бальный зал, где выступали танцевальные коллективы. В залах работали выставки «Портреты», «Ювелирная палитра». Для любителей истории открылась выставка «Охота на ведьм» в дворцовом подвале. Вечер завершился лазерным шоу над озером и галоконцертом со звездами Большого театра Беларуси. Гости отметили масштаб и организацию праздника. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +5, +10, днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +16.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.
2: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Беларуси с 2027 года заработает современная цифровая платформа для путешественников «Умный город». Об этом Белта сообщили в пресс-службе Минсвязи. Полномасштабный запуск платформы запланирован на начало 2027 года. Одним из ее преимуществ станет единое цифровое окно, туристические объекты, интерактивная карта, события сервиса появятся в одном пространстве. Пользователям будут доступны умные маршруты с фото и аудиогидами, а также виртуальные туры и 3D-выставки. В перспективе платформа должна охватить весь жизненный цикл туристического продукта и стать национальным туристическим агрегатором. Более 200 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за минувшие сутки, об этом сообщает МВД. А благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан большинство преступлений предотвращено. Зарегистрировано 20 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. МВД заблокировало возможность платежей в адрес 18 иностранных реквизитов, используемых злоумышленниками. По способу совершения лидирует вишенка от имени должностных лиц, затем покупка товара в интернете и аренда жилья. Милиция напоминает, при общении с мошенниками нужно прекратить разговор и сообщить по номеру 102. Белорусские завоевали бронзу в группе на чемпионате мира по спортивной акробатике, передает Белта. Ульяна Молчанова, Софья Лицкевич и Яна Миневич взяли бронзу в комбинированной программе групп, которая сочетает статические и темповые элементы. В финале участвовали спортсменки из 10 стран. Белорусские заняли третье место вслед за командами Китая и США. В борьбе за медаль они всего на 0,02 очка обошли команды Украины и России. Сегодня вечером белорусские поспорят за призы в балансовых упражнениях. И в завершении. Сельскохозяйственная ярмарка проходит в Могилеве. Торговля развернулась на площадке возле Могилев аттракционов на проспекте Пушкинском. Ярмарка будет работать до 16 часов. Сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, предприятия торговли предлагают широкий выбор плодовочной продукции, саженцы, удобрения, семена и другую продукцию. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 16. Новости.
1: Ну что, мой перерыв завершился. Я говорю привет-привет всем, с кем не слышались еще сегодня. У микрофона Евгений Шутов, а воскресенье уже уверенно перевалило за середину дня. У кого-то оно проходит очень активно, а кто-то только начинает понимать, что сегодня вообще-то можно никуда не торопиться. В любом случае, день еще продолжается, и впереди достаточно времени для всего, что вы сегодня задумали. А мы продолжаем проводить это воскресенье вместе на волнах Радио Могилев.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Есть особый момент в воскресенье, когда вдруг обнаруживаешь, что завтра уже понедельник. Обычно это происходит совершенно неожиданно. Примерно в тот момент, когда кто-нибудь произносит «а завтра рано вставать». И вот еще минуту назад был простой обычный воскресный день, а теперь мозг уже мысленно проверяет будильник, одежду и все ли готово. Но пока никаких преждевременных тревог, сегодня все еще воскресенье, так что давайте хотя бы не будем торопить понедельник.
1: Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, а в ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 15, плюс 20. Во вторник и среду переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 14, плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: зеленой.
1: Есть люди, которые говорят «я на 5 минут прилягу», и это очень опасная фраза. Потому что дальше существует два сценария. В первом вы действительно встаете через 5 минут и удивляетесь собственной силой воли, а во втором открываете глаза и некоторое время пытаетесь понять, какой вообще сегодня год. Причем второй вариант почему-то встречается значительно чаще. Так что, если вы планировали прилечь на 5 минут, подумайте еще раз, а надо ли оно вам?
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Наши хиты.

0: в Могилеве 6 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Министр иностранных дел Беларуси Максим Роженков и председатель 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили приоритеты работы и ситуацию в Украине, сообщили Белта в пресс-службе МИД. Глава белорусского внешнеполитического ведомства проинформировал о приоритетах участия Беларуси в сессии: евразийская безопасность, борьба с торговлей людьми и противодействие односторонним принудительным мерам. Собеседники обсудили ситуацию в регионе, отметив безальтернативность урегулирования конфликта в Украине путем диалога. Максим Роженков обратил внимание на запуск переговорного процесса по Евразийской хартии. Председатель 81-й сессии Генеральной Ассамблеи высоко оценил роль Беларуси в ООН. В честь женского партизанского отряда во французском сопротивлении установлен памятник. Об этом Белта сообщили в пресс-службе МИД. Представители посольства Беларуси во Франции посетили мемориальный комплекс в Тиле, посвященный отряду «Родина», который сражался с фашистами под командованием уроженок Беларуси Надежды Лисовец и Розали Фридзен. В июле 2026-го в шахте Тиле установили две скульптурные композиции – белорусская и российская. Мемориалы открыты в год белорусской женщины и увековечили память о 37 советских женщинах, которые в 1944 году совершили побег из концлагеря и сформировали отряд «Родина», единственный женский партизанский отряд во французском сопротивлении. Дипломаты возложили цветы к мемориалам. Труд, творчество, историческая память и гордость за успехи станут ключевыми темами 19-го фестиваля «Молодежь за союзное государство», который стартует 7 октября в Могилеве. Участники посетят мемориальный комплекс «Бунческое поле». Также в рамках фестиваля пройдут конкурс исполнителей молодежной песни, мастер-классы, творческие лаборатории. Завершится фестиваль гала-концертом на сцене областного фестиваля-ярмарки «Тружеников села Дожинки-2026» в Шклове. И в завершение, в Бразилии на Сантьяго обрушился град размером с теннисный мяч. Ледяные снаряды насквозь пробивали стекла и сминали кузова автомобилей, передает Ньюсбай. По предварительным оценкам властей, в городе повреждено более 500 жилых домов. Серьезно пострадала городская инфраструктура, оборвана линия электропередачи. Огромный ущерб нанесен местным фермерским хозяйствам и приусадебным участкам. Городские службы организовали выдачу брезента и тентов для временного закрытия разрушенных крыш. Местная мэрия также открыла муниципальные приюты для людей, чье жилье стало непригодным для проживания. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 17.
2: Привет-привет, говорю тем, кто присоединился к нам в этом час. И у микрофона с вами Евгений Шутов, а на часах уже 16.03. Воскресенье продолжается, и согласитесь, у него есть одно хорошее свойство. Сегодня можно немного сбавить обороты. Не обязательно все успеть, не обязательно все решить именно сегодня. А еще это хороший день, чтобы просто не смотреть постоянно на часы и позволить времени идти своим ходом. Ну а вы слушаете радио Могилев, и мы продолжаем.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Иногда мы можем 10 минут искать что-нибудь в интернете, а потом понять, что вообще не помним, зачем открыли браузер. Открываем новую вкладку, смотрим на нее, и все. Цель экспедиции потеряна, а потом случайно вспоминаем. А, точно! Я хотел посмотреть погоду. И вот уже через полчаса мы знаем, сколько живут морские черепахи и как устроен японский скоростной поезд. Но погоду так и не посмотрели. Если вам это знакомо, то протягиваю вам руку помощи. Делайте громче, и тогда вы точно услышите прогноз погоды.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 15, плюс 20.
2: Наши хиты.

Компания «Медиаизменитель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

0: Вот что забавно, иногда мы весь день ждем какого-то свободного момента, а когда он наконец появляется, не сразу понимаем, чем его занять. И это нормально. Не каждую свободную минуту нужно срочно превращать в полезное дело. Тем более, сегодня воскресенье, выходной день, не просто так называется. Можно оставить хотя бы небольшой кусочек дня пустым. Без списка задач, без обязательного результата и без ощущения, что вы что-то упустили. Ну а мы пока остаемся на волнах Радио Могилев. Евгений Шутов у микрофона и продолжим в следующем часе.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Генеральный секретарь ООН высоко оценивает вклад Беларуси в деятельность организации. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили Белта в пресс-службе МИД. Глава внешнеполитического ведомства встретился с генеральным секретарем ООН и поблагодарил его за поддержку мирных инициатив белорусской стороны. Генеральный секретарь ООН высоко оценил вклад Беларуси в деятельность Организации Объединенных Наций, отметили в пресс-службе ведомства. Белорусского государственного знака качества достойна продукция могилевского предприятия «Ольса». За последние 5 лет производство и продажа продукции этого предприятия выросли в 4 раза. Доля экспорта превысила 80%, а география поставок охватила все страны СНГ. Недавно был открыт новый производственный корпус, оснащенный передовым оборудованием, который позволяет производить до 7 тысяч тонн готовой продукции ежегодно. Новый корпус стал ключевым элементом инвестиционного импортозамещающего проекта, отметил заместитель директора, главный инженер предприятия Дмитрий Клещук.
2: На предприятии у нас все уникальное оборудование, скажем так, специализируется для производства наших изделий. И даже есть оборудование, которое изготавливалось на заказ в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
1: В Беларуси с 2027 года заработает современная цифровая платформа для путешественников «Умный город». Об этом Белта сообщили в пресс-службе Минсвязи. Полномасштабный запуск платформы запланирован на начало 2027 года. Одним из ее преимуществ станет единое цифровое окно, туристические объекты, интерактивные карты, события и сервисы появятся в одном пространстве. Пользователям будут доступны умные маршруты с фото и аудиогидами, а также виртуальные туры и 3D-выставки. В перспективе платформа должна охватить весь жизненный цикл туристического продукта и стать национальным туристическим агрегатором. И в завершение уникальные документы и рисунки народных мстителей представлены в Музее славы Могилевщины. В экспозиции около 50 уникальных экспонатов из фондов военной коллекции Кривического музея имени Романова. Посетители могут увидеть подпольные газеты, листовки, рукописные журналы, боевые характеристики и наградные листы. На выставке разместили рисунки партизанских художников. Есть и раздел с фотографиями послевоенных встреч ветеранов, а также редкие тематические издания и альбомы, выпущенные в мирное время. Выставка будет работать до 8 октября. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 16.
3: Ну что, добрый день всем, с кем мы еще сегодня не слышались. А на часах у нас уже 17.03 и воскресенье продолжается. У микрофона с вами по-прежнему Евгений Шутов, ну а впереди еще несколько свободных часов. Пожалуй, это как раз тот момент, когда можно перестать смотреть на часы и просто заниматься своими делами в своем темпе. Кто-то сегодня уже все успел, кто-то только добрался до своих планов, а кто-то вообще решил ничего не планировать. И, честно говоря, для воскресенья все три варианта вполне подходят. Ну а радио Могилев с вами, оставайтесь на наших волнах.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +5, +10, днем +15, +20.
1: Наши хиты.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Есть такая странная особенность. Когда мы что-то ищем и не находим, достаточно позвать другого человека, и он часто обнаруживает это за 5 секунд. Причем вещь может лежать буквально перед глазами. И тут два варианта. Либо у второго человека какой-то особый талант к поиску, либо наши глаза просто отказываются сотрудничать, когда мы уже 10 минут смотрим на одно и то же место. Так что иногда лучший способ что-нибудь найти – перестать искать самому и позвать помощь.
1: Радио Могилев.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Ну что, друзья, на этой ноте будем с вами прощаться, потому что мое эфирное время на сегодня подошло к концу. Спасибо всем, кто сегодня был со мной, слушал радио Могилев, улыбался, работал, отдыхал, ехал куда-то или просто проводил свой день под нашу музыку. С вами был Евгений Шутов. Всем желаю хорошего воскресного вечера и отличного настроения. Ну а радио Могилев, конечно, продолжает свой эфир, так что, друзья, не переключайтесь.
1: Радио Могилев.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С выбором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым приняла участие в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом Белта сообщили в пресс-службе МИД. Для Беларуси это была возможность заявить о своей позиции по ключевым международным вопросам и провести встречи с партнерами. В Нью-Йорке подписано соглашение с Мальдивами о взаимной отмене виз. Достигнута договоренность с Оманом о направлении в Минск первого посла. Центральным событием стало выступление Максима Рыженкова на общих прениях, где он заявил о системном кризисе международных отношений и призвал вернуть ООН и ее предназначение. Также дан старт переговорам по Евразийской харте многообразия и многополярности. Беларусь призвала к реформе Совета Безопасности и возвращению к уставу ООН. В честь женского партизанского отряда во французском сопротивлении установлен памятник. Об этом Белта сообщили в пресс-службе МИД. Представители посольства Беларуси во Франции посетили мемориальный комплекс в Тире, посвященный отряду «Родина», который сражался с фашистами под командованием уроженок Беларуси Надежды Лисовец и Розалии Фридзен. В июле 2026 года в шахте Тире установлены две скульптурные композиции – белорусская и российская. Мемориалы открыты в год белорусской женщины и увековечили память о 37 советских женщинах, которые в 1944 году совершили побег из концлагеря и сформировали отряд «Родина» – единственный женский партизанский отряд во французском сопротивлении. Дипломаты возложили цветы к мемориалам. Могилевский международный марафон состоялся в областном центре. В нем приняли участие спортсмены из Беларуси, России и Китая. Поддержать горожан и спортсменов приехал председатель Могилевского горосполкома Сергей Чертков. Могилевский международный марафон – это добрая традиция для нашего города, и с каждым годом он набирает обороты. В этом году это около 10 тысяч участников, отметил он. Могилев объединяет любителей бега, профессионалов, представителей разных возрастов, стран и профессий. И в завершение. Физкультурно-оздоровительный праздник «Тропа здоровья» пройдет в Могилеве 29 сентября. Мероприятие, приуроченное ко Дню пожилых людей, соберет на стадионе «Торпеда» более 200 участников, рассказали в горосполкоме. Участники посоревнуются в стрельбе из пневматической винтовки, дартсе, фрисби, корнхолле, набивании теннисного мяча, а также ряде дисциплин на меткость с использованием баскетбольного мяча. Спортивную программу праздника дополнят творческие выступления посетителей центров соцобслуживания населения. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +15.

Пока, пока, котики, моя парматики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +5, +10, днем +15, +20.
1: Наши хиты.

топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +5, +10, днем +15, +20.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев.

Поступил звонок из банка? Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. А в ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +5, +10, днем +15, +20.
1: Наши хиты.

Целовать твои волосы, бежать тенью по венам. На руках твоих полосы, позволь взять твое бремя. Дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть, слишком поздно.

Губа, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. С оружием я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит, даже чуть-чуть.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +5, +10, днем +15, +20.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, а в ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 15, плюс 20. Во вторник и среду переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 14, плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +5, +10, днем +15, +20.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: День покажете, умеете вы спыняться свой часово. Чем меньше спроб продавить ситуацию, тем легче она складывается.
3: Телец.
2: Теперь лучше выкористовывать ваш розум для анализу, а не для дебатов.
3: Близняты.
2: Добрый момент, как сумленно поглядеть на бегучие обставины и принять их.
3: Рак.
2: У даденный момент лепший выбор – не змагаться с реальностью, а аккуратно убудоваться у яе.
3: Лео.
2: День не для геройства и прорывов. Гэтый день внутренней стойкости и добросумленности.
3: Дева.
2: Не докарайте себе за невеликие промашки. Ваша практичность – ваш шит.
3: Шали.
2: А вам захочется сорваться с места або резко отказать на чью-нибудь реплику, але лепш зробить глубокий удых и подумать про все заутра.
3: Скорпион.
2: Ваша чулость зараз хай будет накеравана на клопот про себе.
3: Стрелец.
2: Теперь варто серьезно поставиться до своих обовязков и не выпускать ни одну дробязь.
3: Козярог.
2: Чем больше вы будете собраны и уважливы, тем спокойней пройдет день.
3: Водолей.
2: Не варто упираться с принципу. Гнуткость и готовность скорректовать планы допомогут позбегнуть лишнего напружения.
3: Рыбы.
2: Кажите меньше, але докладней. Это сэкономит силы и нервы. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: Это моя семья.
2: Наши хиты.

там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +5, +10, днем +15, +20.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +5, +10, днем +15, +20.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 28 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Радио «Могилев».

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.